0: Es la hora 7:57 minutos.
1: Вы хотите мир и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность, вы хотите перестройка.